0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: В столице 6 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Радио Маркет.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Фундергич.
2: Доконда. Кечирасыз. Ана узик канча турады? 30000. Ана у билагузикчи? 2. Ланаты.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Xonim, eringizga tinchlik kerak. Sira ham hayajonlanmasin. Yaxshi, doktor, lekin men yangi palto olmasam hech iloji yo'q.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Ofitsiant, pashchalaringiz juda ham jonimga tegdi. Qaysi biri? Aniq ko'rsating, ushab o'ldiraman.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: В столице 13 часов.
2: Маркет радиосе.

0: sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио Маркер.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркет радиосе.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосы.
2: Хангама усталары.
3: Та кушал бламски.
4: Я. Ушаны там закет.

Мне 29 дней пробить меня всегда казалось, что сердце камень и внутри меня вовсе не чувств. Моя душа была больна, ты меня спасала. А что теперь? От любви к тебе снова лечусь. А помнишь наши разговоры? Я сказал когда-то, что полюбил тебя за честность твою, простоту. Так признайся, давно я так не ошибался. Я опять выбрал не ту.